0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю,

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе: 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Как подчеркнул глава государства, это событие имеет важное стратегическое значение. Город является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. По словам президента, который приводит ТАСС, выполнение задачи СВО идет в соответствии с замыслом Генштаба, а темпы наступления российских подразделений возрастают по всей линии фронта. В рамках диспансеризации врачи будут фиксировать не только традиционные показатели здоровья, но и ряд новых параметров. Так, с 1 сентября будет учитываться риск падений, который особенно актуален для пожилых пациентов, а также когнитивных нарушений, снижения памяти, внимания и других мыслительных функций. Как пишет ТАСС, это следует из приказа Минздрава. Кроме того, в карте диспансеризации будут фиксировать оценку вероятности ишемической болезни сердца. Игрушки в детских садах должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию дошкольников. Для этого планируется законодательно закрепить их экспертизу. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что через игровые материалы дети должны знакомиться с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями страны.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира завершилась 1/16 финала. В последний игровой день этого этапа нынешние обладатели трофея сборной Аргентины встречались с дебютантом турнира командой КБВ. И результат этой игры мог стать главной сенсацией чемпионата. Однако аргентинцам все же удалось добыть трудную победу со счетом 3-2. В других матчах Египет обыграл Австралию в серии пенальти, а Колумбия победила Гану со счетом 1-0. Первый матч 1/8 финала пройдет уже сегодня. В 8 вечера по московскому времени на поле выйдут сборные Канады и Марокко.
0: Транспорт.
1: Яндекс тестирует интерактивную карту, которая позволяет водителям отслеживать наличие топлива на заправках. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в компании. Там уточнили, что сейчас к сервису подключено свыше 10 тысяч АЗС по всей стране. На этапе эксперимента карта доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. Для оперативного обновления данных сервис предлагает им сообщать о ситуации на АЗС в режиме быстрого опроса в приложении. По итогам эксперимента будет принято решение о запуске интерактивной карты для всех автомобилистов. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан». Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
13: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
12: У меня получится?
13: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
14: Андулин. Кровля на все руки.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Освобождение Константиновки является важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения российских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Ранее об освобождении Константиновки было доложено президенту. Владимир Путин подчеркнул, что это событие стало важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны украинских войск. Самозанятые получили право выходить на оплачиваемый больничный. Как пишет РИА Новости, об этом напомнили в президентской академии, уточнив, что программа добровольного социального страхования для самозанятых действует с января, а право выйти на больничный возникает после полугода непрерывного отчисления взносов в социальный фонд, то есть 1 июля. Отмечается, что размер больничного зависит от взносов. Так, взнос в 1344 рубля дает право на получение 35 тысяч рублей в месяц, а при взносе в 1920 рублей можно получить 50 тысяч. Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летием региона. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент подчеркнул, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом для привлечения крупных инвестиций. Глава государства также отметил, что регион по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей.
4: Футбол.
5: Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата мира. Эта стадия начинается 4 июля в 8 вечера по московскому времени. Стартует матч Канада-Марокко. В ночь на 5 июля на поле выйдут сборные Парагвая и Франции. Также 5 июля Бразилия сыграет с Норвегией, а 6 числа Мексика встретится с Англией. Позже борьбу за путевку в четвертьфинал продолжат Португалия и Испания. В ночь на 7 июля сыграют США и Бельгия. Заключительные встречи 1/8 финала пройдут 7 июля. Аргентина встретится с Египтом, а Швейцария с Колумбией.
4: Транспорт.
5: Серийное производство обновленного внедорожника «Лада Нива Legend» стартует 20 июля. Об этом сообщает «АвтоВАЗ», отмечая, что в автомобиле появилось более 100 новых и более 60 модернизированных деталей узлов. В частности, двигатель стал экономичней. Удельный расход топлива снизился до 30% в зависимости от режима. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов напомнил, что в следующем году «Нива» отметит 50-летие с начала производства и снимать модель с конвейера не планируется.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса.

0: Покупайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Дорожное радио.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, офонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Дорожное радио. Симферополь 91.5.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

0: представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Освобожденный город Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе, Краматорско-Славянской агломерации. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Он отметил, что Константиновка была наиболее укрепленным районом обороны украинских войск, а в настоящее время российские воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление. Добавлю, ранее доклад об освобождении города получил президент Владимир Путин. В России появится новый налоговый вычет. С 1 сентября можно будет вернуть часть НДФЛ на долгосрочные сбережения. Об этом рассказали в Минфине. Там пояснили, что нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Размер вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. Россиянам напомнили, что изменился порядок расчета больничных и ряда других пособий. Зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету Каплан Панеш рассказал, что с 1 июля социальный фонд назначает выплаты на основании данных, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан, не запрашивая сведения у работодателей. При этом запросы к работодателю останутся, но станут исключением. Их будут направлять только в случае, если в системе не хватает каких-либо сведений или есть расхождения. Водительские права и несколько других документов следует объединить в одну пластиковую карту, которой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, подобную карту стоит сделать добровольной, а со временем ее можно интегрировать с банковской картой. За июнь в России было продано более 116 тысяч новых легковушек. Это почти на треть превышает показатель того же месяца прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на отчет агентства «Автостат». В нем отмечается, что лидером среди марок стала «Лада», на долю которой в начале лета пришлось более 24% от общего объема продаж. Самыми продаваемыми иномарками стали машины «Хавейл». В общей сложности по итогам первого полугодия было продано около 609 тысяч новых легковых автомобилей, что почти на 15% больше, чем за 6 месяцев года прошлого.
4: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: модно, как и модно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как выиграть подарки от Дорожного радио. Как прошел выпускной певицы Зара, также узнаем секрет легендарной песни «Тополиный пух». Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью,
6: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
7: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
8: Пишет пресса.
7: Певица Зара рассказала, как прошел ее выпускной вечер. По словам артистки, это было по-настоящему грандиозное событие. Это был Петербург, я выпускница 56-й гимназии. Я серебряная медалистка. И выпускной? Это было нереально круто, поделилась певица. Для торжества Зара выбрала серебристую юбку и топ, а дополнила образ туфлями на высоких каблуках. Впрочем, такая обувь ее совсем не смущала, ведь она с 12 лет выступает на сцене. Но самым удивительным стало то, что прямо во время выпускного певица успела уехать на концерт, выступить и вернуться обратно к празднику.
8: Как это было?
7: Солист группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов наконец раскрыл главный секрет песни «Тополиный пух». Многие не раз задавались вопросом, почему в тексте поется про июль, если «Тополиный пух» обычно летит в июне. Оказалось, все просто. Автор текста Михаил Андреев жил в Томске, а там «Тополиный пух» действительно летел большими хлопьями именно в июле. К тому же музыкантам это слово понравилось больше. Оно звучит мягче, чем июнь. Вот и весь секрет знаменитой строчки.

0: Сейчас в нашей группе в Одноклассниках проходит самый народный ностальгический конкурс ко дню семьи, любви и верности. Достаньте из архива самую теплую семейную фотографию и поделитесь ею в комментариях. Три автора получат призы от Дорожного радио. Заходите в нашу группу в Одноклассниках, подписывайтесь и участвуйте. Конкурс продлится до 10 июля. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио. Алиса.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Как подчеркнул глава государства, это событие имеет важное стратегическое значение. Город является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. По словам президента, который приводит ТАСС, выполнение задач СВО идет в соответствии с замыслом Генштаба, а темпы наступления российских подразделений возрастают по всей линии фронта. Условия семейной ипотеки с июля не меняются. Такое заявление на этой неделе сделал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что важно принять по вопросу семейной ипотеки взвешенное решение, дать время застройщикам, гражданам и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. Добавлю, ранее планировалось, что условия семейной ипотеки изменятся с 1 июля, однако в Министерстве финансов заявили, что программа останется без изменений как минимум до октября, а заинтересованные ведомства продолжают работу над ее совершенствованием. Для школ разработали новую программу по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Как пишет РИА Новости, это следует из проекта приказа Минпросвещения. Согласно документу, программа будет состоять из двух обязательных курсов – начальная военная подготовка и безопасность жизнедеятельности. В рамках НВП школьники будут изучать в том числе значение воинской дисциплины и положение строевого устава, а в модуль безопасности жизнедеятельности будут включены правила дорожного движения, а также риски и угрозы при использовании интернета. Арбузы за последние две недели подешевели в два раза. Как пишет РИА Новости, в ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что если в середине июня минимальная стоимость арбузов в торговых сетях начиналась от 80 рублей за килограмм, то сейчас она снизилась до 40 рублей. Тем временем диетологи говорят о том, что взрослому человеку в день следует съедать не больше 800 граммов арбуза. При этом порции лучше распределять на 2-3 приема пищи. Водители все чаще устанавливают газобаллонное оборудование. Как пишут «Известия», в Национальной газомоторной ассоциации сообщили, что по сравнению с мартом-апрелем показатель увеличился на 35%. Отмечается, что в условиях повышенного спроса ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей, без учета оформления документов в госавтоинспекции. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Освобождение Константиновки является важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения российских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Ранее об освобождении Константиновки было доложено президенту. Владимир Путин подчеркнул, что это событие стало важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны украинских войск. Самозанятые получили право выходить на оплачиваемый больничный. Как пишет РИА Новости, об этом напомнили в президентской академии, уточнив, что программа добровольного социального страхования для самозанятых действует с января, а право выйти на больничный возникает после полугода непрерывного отчисления взносов в социальный фонд, то есть 1 июля. Отмечается, что размер больничного зависит от взносов. Так, взнос в 1344 рубля дает право на получение 35 тысяч рублей в месяц, а при взносе в 1920 рублей можно получить 50 тысяч. В рамках диспансеризации врачи будут фиксировать не только традиционные показатели здоровья, но и ряд новых параметров. Так, с 1 сентября будет учитываться риск падений, который особенно актуален для пожилых пациентов, а также когнитивных нарушений, снижения памяти, внимания и других мыслительных функций. Как пишет ТАСС, это следует из приказа Минздрава. Кроме того, в карте диспансеризации будут фиксировать оценку вероятности ишемической болезни сердца. Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата мира. Эта стадия начинается 4 июля в 8 вечера по московскому времени. Стартует матч Канада-Марокко. В ночь на 5 июля на поле выйдут сборные Парагвая и Франции. Также 5 июля Бразилия сыграет с Норвегией, а 6 числа Мексика встретится с Англией. Позже борьбу за путевку в четвертьфинал продолжат Португалия и Испания. В ночь на 7 июля сыграют США и Бельгия. Заключительные встречи 1/8 финала пройдут 7 июля. Аргентина встретится с Египтом, а Швейцария с Колумбией. Яндекс тестирует интерактивную карту, которая позволяет водителям отслеживать наличие топлива на заправках. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в компании. Там уточнили, что сейчас к сервису подключено свыше 10 тысяч АЗС по всей стране. На этапе эксперимента карта доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. Для оперативного обновления данных сервис предлагает им сообщать о ситуации на АЗС в режиме быстрого опроса в приложении. По итогам эксперимента будет принято решение о запуске интерактивной карты для всех автомобилистов.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Уже в следующем музыкальном часе вашему вниманию летняя программа «Звезд Дорожного радио ТОП-10». Будем слушать потенциальную песню эфира от Ума Турман «Не стой, танцуй». Подведем итоги вашего голосования в главной сетке песен эфира Дорожного. Не переключайтесь, до встречи в следующем часе.
2: Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
8: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. И ближайший музыкальный час проведем с вами вместе. Я вашему вниманию представляю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного. Также поговорим про событие, которое состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге. И послушаем потенциальную песню эфира от группы Ума Турман «Не стой». Танцуй. Давайте с вами начнем с 10 строчки. Не будем откладывать дела в долгий ящик. И на 10 месте, так же как и на прошлой неделе, Доминик Джокер, песня «Без тебя».
2: Номер

0: Звезды Дорожного радио.
1: Давно не было у нас песен Доминика в эфире Дорожного. И вот Дмин Жокер будет 6 декабря в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце, получать свою первую звезду Дорожного радио. А все это благодаря вам, слушателям Дорожного. Вы активно голосуете за песни на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира Дорожного. Нам уже сложно представить церемонию вручения народной премии «Звезды Дорожного радио» без следующего артиста. Точнее, без артиста его группы. Легендарная группа «Рондо» Александр Иванов в этом году вновь примет участие в народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Готовят они большой сюрприз. Об этом чуть попозже. У нас в этом году будет необычный концерт, потому что мы придумали что-то новое. Должны вас удивлять. Вот группа «Рондо», в том числе вместе с Александром Ивановым, готовит этот сюрприз, который 6 декабря все зрители Ледового дворца смогут увидеть на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». А пока что песня «Полчаса» в исполнении Александра Иванова на 9-й строчке, минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.

0: Звезды дорожного радио.
1: Всем тем, кто сейчас отдыхает, жарит шашлыки на даче, либо просто прогуливаются в доброй, дружественной, семейной компании, отдельный большой привет. Ловите кусочки лета, наслаждайтесь, отдыхайте вместе с дорожным радио. И мы с вами подводим итоги вашего музыкального голосования. Напомню то, что в эфире вашему вниманию представляю главную десятку песен эфира дорожного. И у нас далее по курсу 8-я строчка. Алексей Петрухин, «Мы живы пока». Мы любим без изменений по сравнению с прошлой неделей. Поддержать артистов вы можете на сайте дорожное.ру. Заходите, голосование именно там и проходит на главной странице.
0: Номер 8.

0: Дорожного радио. Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
1: Сергей Лазарев очень активно и регулярно в социальных сетях размещает фотографии со своим сыном, как они прекрасно отдыхают, вместе гуляют. И хватает на все время у Сергея Лазарева. В том числе у него будет время приехать к нам на 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио», которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге. Кстати, билеты уже доступны в продаже. Я заходил, смотрел. В первых рядах уже VIP-диванчики некоторые выкуплены. Выбирайте, не откладывайте в долгий ящик. Приобретайте билеты, которые вам будут удобны. Ждем вас в декабре. Но пока что у нас с вами лето, но это не мешает нам с вами думать о планах на декабрь. Сергей Лазарев «Тут или там». 7-я строчка на этой неделе. Главные десятки песен эфира Дорожного.
0: Номер 7.

0: Звезды дорожного радио.
1: Ярослав Сумишевский радовал нас 22 марта в Москве в Лайф-арене. Да, и на 13-й народной премии он тоже у нас был в том году в Санкт-Петербурге. Почему я заговорил о Москве? Мы вот все говорим с вами о декабре. А давайте поговорим с вами про 2027 год. И именно 21 марта 2027 года в Лайф-арене состоится вновь весенний концерт «Звезд дорожного радио» в Москве. Ярослав Сумишевский будет там принимать участие. А еще в социальной группе «Дорожное радио в Одноклассниках» проходит конкурс от Ярослава Сумишевского и «Дорожного радио». Заходите, участвуйте, выигрывайте подарки. 6-я строчка. Ярослав Сумишевский. «Я буду солнцем для тебя».

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Игорь Крутой, Алекс Лим, «Неземная». С 9-й строчки поднимается на 5-ю всего лишь за неделю. Все это благодаря вашим голосам, благодаря слушателям Дорожного. На сайте дорожно.ру можно проголосовать. Кстати, Алекс Лим готовит очередной большой гастрольный тур по России. И он пройдет при поддержке Дорожного радио. Следите за афишей этого исполнителя. Советую посетить. Очень добрый, жизнерадостный. И песня-то написанная от души маэстро Игорем Крутым.
2: Номер 5.

0: Дорожного радио.
1: Совсем скоро я вашему вниманию представлю тройку лидеров эфира Дорожного. Также послушаем потенциальную песню эфира от Ума Турман «Не стой, танцуй». А пока что четвертая строчка. И на этой неделе композиция, которая возглавляла много раз хит-парад звезд Дорожного радио ТОП-10, находилась в тройке лидеров. И вот она вылетела с пьедестала почета. И на этой неделе на четвертой строчке. «Шаман» Игорь Бутман «Я красиво живу».
2: Номер 4.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Реклама.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели.
4: Обратный отсчет
3: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
4: Гастроли и концерты.
3: И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на дорожном радио.
5: Прежде чем мы с вами узнаем, кто на этой неделе в тройке лидеров, давайте вспомним, кто и как расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Доминик Джокер, «Без тебя».
6: Без тебя я не вижу снов. Без тебя небо слезы льет.
5: 9 место. Александр Иванов, «Полчаса».
7: Полчаса. Есть у нас полчаса.
5: Место номер 8. Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
8: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца наполнил мы.
5: 7-я строчка. Сергей Лазарев, «Тут или там».
9: Тут или там, на тротуарах мокрых. Тут или там, среди сердец холодных.
5: Место номер 6. Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
10: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
5: Игорь Крутой, «Алекс Лим», «Неземная», 5 место.
11: Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
5: Шаман Игорь Бутман, «Я красиво живу», строчка номер 4.
12: Я

0: дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И давайте узнаем, кто и как расположился на пьедестале почета на этой неделе. И впервые в тройке лидеров у нас Тони. «Ты мое небо» плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей.

0: 10. Борьба за первую строчку была очень-очень напряженная на этой неделе. Вы голосовали активно. И вот на прошлой неделе этот дуэт был на первой строчке, сейчас спустился на второе место. Узнаем скоро с вами, кто на первом месте, но пока что серебро, Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер два.

0: 10.
1: Юрий Антонов, «Доченька». Вновь он возглавляет главную сетку песен эфира Дорожного благодаря вашим голосам. Напомню то, что артистов и их песни вы можете поддержать на сайте дорожный.ру. Именно там проходит голосование за главную сетку песен эфира Дорожного.
0: Номер один.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
7: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
6: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и...

0: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио» ТОП-10. И в завершении программы, как всегда, в это время потенциальная песня эфира. И сегодня я вашему вниманию представляю «Не стой, танцуй» в исполнении группы «Ума Турман». Проголосовать за эту песню вы можете в наших официальных группах дорожного радио в социальных сетях. Высказывайте свое мнение, нравится вам эта песня, не нравится, хотите его услышать в эфире дорожного, либо не хотите. Нам очень важно ваше мнение. «Ума Турман», «Не стой, танцуй» — потенциальная песня эфира дорожного.
2: Никакая не...

0: за тебя к лицу.
1: Ну вот и все, пришло время прощаться. С вами на протяжении данного музыкального часа был я, Кирилл Сорокин. И программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10» вернется уже в следующие выходные. Голосуйте за любимых артистов на сайте дорожное.ру. И напоминаю, 6 декабря, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио». И 21 марта 2027 года Москва Лайф-Арена, весенний концерт «Звезды Дорожного радио». Билеты уже в продажах. Планируйте, выбирайте лучшие места и увидимся обязательно с вами. Все, берегите себя, родных и близких. Услышимся ровно через неделю. Счастливо!

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Володе с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами! Танцы по-русски! На Дорожном радио!
1: Нет, не надо слов.

вообще. Я смог.

Жить хорошо. А с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: танцы по-русски на Дорожном радио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

0: иногда.
1: На природе с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Оставьте эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на дверь.
2: Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

Дорожное радио. Симферополь 91